Здравствуйте, галера! День добрый! Витам я сердечене! Поздравим вас всех, вы покой панцы! Жетим всех благословенного дня! И если Кризент Кавалканти, Кризентовский, Одитерас до Петина, Сигуди и Разы, то есть наш споткань культуральная неделя, программ традиции польский, че дишьте челата на антенне. Памятаем же, что тома культура маншеска. Дишь 21-го червца бразилийска зима. Затеня шиндиш зима. Терас есть пиенти попиарче. Родими на музыке пансежу.